Rubin. Твои най-лепши хити. Интисте. Непозабне полетне. Устварен за полетие. Радио Рубин.